слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Тимофеев Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы
2: закончились.
0: Остается последний шанс. И

0: августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Лав Радио».

0: на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ОРВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

где все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio.

0: определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билет

0: акции на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 59.

0: в каком магазине можно купить все для школы?
1: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
2: Улмакс Мотул. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4-43. ИНН 770-329-54-63.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: самого утра для того, чтобы сегодня победить. Поэтому я предлагаю настраиваться на шикарный лад этого дня. Мажорный, минорный, неважно какой, главное, чтобы он соответствовал твоим внутренним ощущениям и, конечно же, ожиданиям. Естественно, хорошей музыки будет очень много, сегодня разговоров будет также много, но, естественно, призов, подарков специально для тебя. Ну а пока что Джон Сами, The Wall, Julia Church, Shades of Blue на старте этого часа, ну и скорее всего дня. Погнали вместе.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

всем слушателям Love Radio. Меня зовут Мария Краймбрери. Лови самую светлую грусть в моем новом треке «Ты помнишь».

Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: девушка от Анны Нагло Пари Фарбен здесь в эфире Love Radio в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Ну а мы постепенно просыпаемся и готовимся к победному понедельнику. Понедельнику, вторнику, конечно же. Сегодня второй день этой недели. Ну и, естественно, начался не так давно третий месяц этого летнего сезона. Мы должны успеть все, не только съездить в отпуск, но еще и на дачу, всякие там сорняки убрать. В общем, все по хозяйству и, естественно, не забываем отдыхать. Ну а пока просыпаемся крутой музыкой, наслаждаемся. The Boss и Magnetic, хорошая работа, будет через пару минут. Дальше Коста Лакоста, Cherry Lady. Ну а далее продолжим. Будь с нами.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: верь в свои силы, и все у тебя получится. Ну а если не веришь, то прямо сейчас для тебя звездный гороскоп. Погнали вместе. Займитесь тем, что давно откладывали, овны.
1: Тельцы.
0: Поддержка близких будет особенно важна сегодня.
1: Близнецы.
0: Приятный сюрприз партнеру укрепит вашу связь и добавит романтических нот в отношения.
1: Раки.
0: Вы совместно совсем забыли о себе, выделите время на качественный отдых.
1: Львы.
0: Будьте готовы принять важное решение, которое изменит вашу жизнь к лучшему.
1: Девы.
0: Сегодня вы можете получить неожиданные новости от старого друга.
1: Угу. Весы.
0: Ваши идеи могут быть восприняты лучше, чем вы ожидаете.
1: Скорпионы.
0: Вы будете в центре внимания. Это поможет вернуть ситуацию в вашу сторону.
1: Стрельцы.
0: Смена обстановки вам очень пойдет на пользу сегодня.
1: Козероги.
0: А вы делитесь своими планами с окружающими и наблюдайте, как они реализуются.
1: Водолеи.
0: Эмоциональный день, поэтому не бойтесь проявлять свои чувства.
1: Рыбы.
0: Постарайтесь провести вечер с семьей, обсуждая совместные планы на август. Вот такие вот у нас сегодня пожелания от звезд специально для тебя. Ну а через пару минут здесь в эфире Love Radio в утреннем шоу «Красавцы», «Gorillaz», «Feel Good». Это легендарочка, а будут дальше градусы на ресницах. Оставайся.
2: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: круглосуточно. Красавцы. Love Radio.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красота в исполнении Бенсона Буна. Только что в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Ну, я напоминаю тебе, конечно же, что, допустим, для двух слушателей Love Radio это лето уже точно стало особенным. Мы это прекрасно знаем. И я имею в виду победителей грандиозного летнего проекта «Билеты в лет», который уже скоро отправится в Грецию, а также куда? В Италию, верно. Этих людей ждут морские круизы из Сочи на лайнере «Астория Гранде». По системе все включено. Если ты хочешь стать третьим счастливчиком, тогда участвуй в финальном этапе нашего летнего движа, который мы назвали «Турецкий вайб». Внимательно слушай эфир, ну и, конечно же, сказочное путешествие очень даже может стать твоим. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а мы постепенно движемся в финал этого часа. До его конца «Temper City Self Aware» также будет Мартин Дженсен, Эмбер Ван Дюк и «They Can't Come to the Phone». Оставайся неподалеку.
1: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
6: Я люблю тебя.
5: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
7: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
9: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй.
8: Реклама 16+.

0: 8 утра в Москве. Love
1: News. Иностранные браузеры стали ограничивать доступ к сайтам российских банков. Появились слухи о тайной свадьбе Джиджи Хадид и Брэдли Купера. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Зарубежные браузеры Safari, Edge и Chrome начали ограничивать доступ к сайтам некоторых крупных российских банков. При попытке открыть страницы пользователи видят предупреждение, которое не дает перейти на сайт. Это связано с переводом финорганизации на сертификаты безопасности Минцифры после введения очередных санкций. Проблемы возникли в том числе у ВТБ, Сбера, Альфа-банка и Промсвязьбанка. Наибольшее количество жалоб поступило из столицы Питера, Самарской и Тюменской областей. Забытые в общественном транспорте багаж будут хранить бесплатно в течение суток. Начиная со второго дня будет взиматься плата. Ее размер каждый перевозчик установит самостоятельно. Правила начнут действовать с 1 сентября. МСД планируется продлить до всех регионов, которые находятся по периметру Московской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Поезда будут ходить в Тульскую, Владимирскую, Ярославскую и другие области. Джиджи Хадид и Брэдли Купер подогрели слухи о свадьбе. Пару заметили с одинаковыми кольцами на безымянных пальцах. Напомню, модель и актер находятся в отношениях около 3 лет. Джилу отправилась в путешествие. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Love Radio дарит еще один шанс выиграть отдых мечты. В 3-м финальном этапе акции «Билет

0: приятно, и нам же остается только расслабиться и принимать все дары Вселенной. Естественно, и хорошую музыку. Красавцы Love Radio с тобой, мы продолжаем.
1: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Это утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Меня зовут Макс Фабиан. Привет всем, кто здесь, всем, кто уже проснулся и всем, кто с нами. Пришло время, наконец-таки, мое любимое время пообщаться с вами. Дорогие друзья, давайте сегодня, особенно вот те люди, кому за 30, вспомним, как начинается дружба, но не в детстве, а вот как раз-таки в 30 плюс лет. Какие необычные ситуации приводят вас к тому, что вы становитесь с людьми друзьями? Ну вот, как вы знакомитесь в этом возрасте, когда уже во многом мы разочарованы в дружбе, там, в чем-то еще, в карьерах, в успехе. Но мы сейчас о дружбе. Как начинать знакомиться в 30+, какие ситуации случались у вас, и вы действительно в этом возрасте или дальше после него стали друзьями с людьми. Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Очень интересно это обсудить. А также в наш канал. Я прямо сейчас там оставлю кружочек. Погнали, знакомимся.
1: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: Dance Theory от Madonna здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 8.08 в Москве. Вот такое хорошее танцевальное настроение. А мы же отправляемся в форум обсуждать, как же знакомиться после 30 лет.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Ну, не просто как знакомиться после 30 лет, а как заводить друзей после 30 лет, когда вот, собственно, как и я, лично уже немного так разочарован в людях, в честности. Ну, я думаю, что со мной многие согласятся. Но не будем о плохом. Как, значит, какие в вашей жизни ситуации случались, что даже после 30 вы заводили хороших, крепких друзей? Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. Буду читать, будем общаться, а также в наш канал под кружочком. Так вот, нам Артем уже написал, что ему 34. Артем, привет, доброе утро. И уже он довольно здорово знакомится в очереди в аптеке. А у вас какое давление? А что вы делаете, когда спина болит? Ну и, собственно, общая тема сразу есть. Да, Артем, на самом деле тема такая, как заводить друзей после 30, а не просто познакомиться. Поэтому я надеюсь, что у тебя таким образом какие-то хорошие, добрые друзья появились, и вы вместе аптечные темы какие-нибудь изучаете и обсуждаете, ну и не только. Только аптечные. Друзья, как знакомиться после 30 лет? Расскажите ваши истории, что интересного происходило, когда уже, в принципе, сложно верить в дружбу. Так вот, давайте о хорошем. Какие крутые ситуации в вашей жизни случались, что вы заводили дружбу после 30? Погнали.
1: Форум. А что думаешь ты?

0: Fabian Season в эфире Love Radio. Это утреннее шоу «Красавцы» Love Radio. Я с Макс Фабиан с тобой. И Дуа Лип тоже здесь же. Сезон тренировок в любви прошел. Переходим к нашему форуму, где мы изучаем дружбу после 30.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Так вот, мы сегодня с вами обсуждаем, как заводить друзей после 30, когда уже некоторым даже не особо хочется. У некоторых друзей хватает, а кому-то, в принципе, одиноко. Так вот, я тут по сетям полазил и понял, что есть несколько лайфхаков, как можно завести дружбу, ну, хоть с кем бы то ни было. Так вот, если у вас есть молодой человек или девушка, у них есть, естественно, свои компании, которые раньше вам были незнакомы. Так вот, через бойфренда или через свою девушку можно попытаться постепенно так вливаться в компании людей, с которыми они проводили всю свою жизнь, ну или часть этой жизни, до встречи с вами, и там искать себе людей по интересам. Так вот, интерес — это тоже хорошая история, где можно, как можно, значит, получить в жизни плюс одного, а то и плюс двух или больше друзей. В сообществах, естественно, по этим интересам сегодня очень много разных, хотел сказать, секций, групп. Нет, это в детстве. Сегодня у нас сообщество, действительно, и, ну, если ты, допустим, любишь модный сегодня падл, приходишь даже один или одна поиграть с тренером или же в групповые занятия, и вот так вот вы постепенно-постепенно начинаете заводить отношения дружеские с людьми, а там, может быть, уже и не дружеские. Но мы сегодня с вами о дружбе разговариваем. Как заводить отношения дружеские и дружбу после 30 лет? Какие истории в вашей жизни случались интересные, что вы можете рассказать их, как после 30 лет вы получили в своей жизни плюс одного хорошего друга или подругу.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: совместной работой ночи напролет здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, и мы отправляемся дальше в наш форум обсуждать, как же заводить дружбу и друзей после 30 лет. Как ты думаешь?
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Действительно, после 30 не очень-то и просто не то что доверять миру, но и людям в том числе. Поэтому как вы заводите дружбу после 30, как вы знакомитесь, вообще какие интересные, крутые ситуации с вами случались в этом возрасте, что вы можете рассказать, это в нашем мессенджер Макс, например, по номеру 8-915-300-106-6 или в канале под кружочком есть текст для ваших комментариев. Ну а пока что зачитаю то, что думает и пишет Светлана. Она рассказала, что ее две подруги появились после 35 лет. Одна мама одноклассника, вот, собственно, ее старшего сына, а со второй они познакомились на речке. Вот, собственно, говорит, и так дружу с ними больше 10 лет. Но, как я и говорил несколько минут назад, что есть кружки по интересам, ну или дела по интересам, школа, ну, отдых на речке, там можно познакомиться с кем-то и дружбу завести. Ну, естественно, чтобы ваши интересы совпали, нужно немало усилий приложить, открыться. Ну, а вы пишите. Очень интересно узнать, как же заводить дружбу после 30 лет и не разочароваться. Какие истории у вас есть на этот счет? 8-915-300-106-6 наш мессенджер Макс.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Best Boy, Clock, Born Again здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, это утренний вайб, наше утреннее шоу. Ну и, конечно же, наш форум, где мы обсуждаем, как же после 30 нам заводить друзей.
1: Форум, а что думаешь ты?
0: Когда уже и не хочется, и не можется, и не верится, но все-таки где-то еще теплится надежда, что хорошие люди есть после 30 лет, они встречаются. Пишите в наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6, ну или в канал под кружочком со мной. Так вот, Мария нам написала очень занятную историю, я с удовольствием рассказываю прямо сейчас. Здоровается она с нами, всем привет. 3 года назад ехала в поезде в купе с сыном, и нашими соседями были мама тоже с сыном, такого же возраста, как и мой. И мою соседку звали так же, как и меня, Машей. И возраст у нас тоже одинаковый. Познакомились, сутки в пути прошли незаметно за нашей болтовней, говорит Мария. Обменялись телефонами, вот уже 3 года мы на связи ежедневно. Отношения больше сестринские даже, чем дружеские. Просто две Маши нашли друг друга. Ну сколько у вас всего общего, Маша? Это очень красивая история. Главное, чтобы муж у вас был разный. Разный муж, чтобы у вас был. А то так, знаешь, с собой, сама собой познакомишься в зеркале в этом же самом купе. Ладно же, крутая, конечно же, история. Мы же сегодня поговорили о том, как стоит знакомиться после 30, чтобы ваши какие-то там ожидания реализовались, если можно так выразиться. Как и где искать друзей? На работе, в кружках по интересам или где же еще? Вот в купе, например. На речках тоже друзей у нас находят наши слушатели. Так что спасибо вам за ваш комментарий. Продолжайте писать. Наш мессенджер Макс 8-915-300-106-6. И, естественно,
2: спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
7: ВВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 20 июля 3 сентября 2026 года.
8: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
9: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
10: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
11: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
12: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
13: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
17: А в каком магазине можно купить все для школы?
18: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
19: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. Вейпы запретят продавать на остановках. Женщина из Колумбии придумала необычный бизнес. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября начнет действовать запрет на продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта. Исключением станут торговые точки, что расположены на остановках и являются единственным местом продажи указанной продукции с никотином в населенном пункте. Также с 1 сентября начнут действовать новые правила перевозки пассажиров общественным транспортом. Льготы можно будет подтвердить в цифровом виде через многофункциональный сервис обмена информацией «МАКС». В России стартовали продажи среднеразмерного премиального внедорожника STO MX. Автомобиль получил 7 режимов движения, цифровой интерфейс с голосовым ассистентом на русском языке и современные системы помощи водителям. Производство внедорожника осуществляется на заводе АГР в Санкт-Петербурге. Сообщается, что цена на базовую комплектацию составит от 3 миллионов 890 тысяч рублей. Уилл Смит и звезда фильма Майкл Джафар Джексон отметятся в экшн-триллере под названием «Супермакс». В центре сюжета два агента ФБР. Они расследуют убийство, которое каким-то образом совершили в самой охраняемой тюрьме мира. Дата выхода картины пока неизвестна. Пенсионерка из Колумбии построила бизнес на сплетнях. Женщина встает рано утром, садится возле дома и слушает, что происходит вокруг. Она записывает в блокнот разговоры людей, собирает слухи, делает фотки соседей и замечает, кто в каких отношениях. У находчивой колумбийки можно купить информацию в среднем за 200 рублей в переводе на наши деньги, но цена меняется в зависимости от важности сведений. Иногда женщине платят за сохранение тайны. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня.
2: Красавцы Лав-Радио. Летний сезон.
0: Что только не придумают люди для того, чтобы заработать или, наоборот, сохранить свои секреты. Вот, например, в Корее придумали раздвижную кровать специально для пар, которые уже долгое

0: главное только не поругаться еще сильнее и не развестись после этого, потому что это вот такая вот история у девушек может вызвать, ну, не то чтобы шок, а просто истерику. Так что, молодые люди, если покупаете такую кровать, имейте в виду, что там уже и развод не за горами. Ладно, погнали дальше слушать Хьюги Лимал, Angel, Ultra Nate, трек номер один в мире прямо сейчас, Moving to the Sun.
1: Спонсор рубрики «АО Суточно».

0: Летаем далеко, летаем высоко на джет-плейне. Это одноименная работа от Рехаба, Вайза и Джей Пи Купера. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. И я напоминаю, что в нашем эфире продолжается третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб». Главный приз – это морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Так что лови сигнал ведущего, дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. Ну а 14 августа, как я постоянно повторяю, мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений, своих, естественно, впечатлений, незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции есть на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а через несколько минут DJ Gojo, Jason Derulo, Melody, Michiko. Ждем.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: интересный коллаб здесь в эфире Love Radio. Прямо сейчас это Сивиль, Артик, Асти, бриллианты. Интересно, к чему же нас готовят эти артисты? Будем догадываться и ждать новостей. Красавцы Love Radio с тобой. Продолжаем дальше гороскоп. Займитесь тем, что давно откладывали.
1: Тельцы.
0: Поддержка близких будет особенно важна сегодня для вас.
1: Близнецы.
0: Приятный сюрприз партнеру укрепит вашу связь и добавит романтики в отношения.
1: Раки.
0: Вы совсем забыли о себе. Выделите время на качественный отдых.
1: Львы.
0: Будьте готовы принять важное решение, которое изменит вашу жизнь к лучшему.
1: Девы.
0: Сегодня вы можете получить неожиданные новости от старого друга.
1: Весы.
0: Ваши идеи могут быть восприняты лучше, чем вы даже ожидаете.
1: Скорпионы.
0: Вы будете в центре внимания, это поможет повернуть ситуацию в вашу сторону.
1: Стрельцы.
0: Смена обстановки вам очень пойдет на пользу.
1: Козероги.
0: Делитесь своими планами с окружающими и наблюдайте, как они реализуются.
1: Водолеи.
0: Эмоциональный день, поэтому не бойтесь проявлять свои чувства.
1: Рыбы.
0: И рыбы. Постарайтесь провести вечер с семьей, обсуждая совместные планы на август. Очень классное пожелание для всех знаков зодиака. Я думаю, что у тебя сегодня все получится. Ну а пока отправляемся дальше. Pink Raise Your Glass через минуту-другую.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: тобой. Это The Weeknd, он тоже здесь с нами с атмосферной работой Open Hearts. Ну а дальше мы с тобой переходим к игре DJ Lover, одна из моих любимых. И сейчас расскажу, почему. Ну и, конечно же, напомню тебе, что нужно делать. Погнали!
1: DJ Lover.
0: DJ Lover здесь, и прямо сейчас мы с тобой будем угадывать, какой же трек сделал определенный диджей, о котором пойдет речь. Почему моя любимая игрушка, одна из, потому что я танцевальной музыкой занимаюсь уже очень давно, и мне нравится говорить о знаковых фигурах, естественно, на танцевальной, мировой музыкальной танцевальной арене. Ну и сегодня мы с тобой поговорим про одного из самых узнаваемых, естественно, европейских диджеев нового поколения. Его музыка объединяет клубы Европы, Латинской Америки в первую очередь, а имя ассоциируется с солнечной энергией, танцем и свободой, а также летом. Это французский диджей и музыкальный продюсер Флоран Югель, он же, нам проще так его называть, Хьюгель. И очень многие русскоговорящие люди называют его просто Хьюгель. Итак, я тебе поставлю три отрывка песен, и тебе нужно будет угадать, какой же из этих треков написал Хьюгель, и написать в наш мессенджер Макс по номеру 8-915-3-0-106-6 правильный ответ, и, естественно, забрать подарок и еще порадовать всех, естественно, своим правильным ответом. Прямо сейчас давай послушаем три варианта и, в общем, выбирай правильный, пиши в наш Макс. Второй вариант.

0: Пишите в наш Макс, какой же из этих трех вариантов правильный, кто, а точнее, какой трек написал Флоран Югель. И пока вы пишете свой ответ, расскажу вам немножечко об этом артисте, диджее, продюсере. Свои 7 лет он записывал уже миксы с радио на кассету и менял их в школе на шоколадные круассаны. Спустя 21 год с начала музыкальной карьеры, то есть, получается, в 28 лет он уже выпустил свой первый большой сборник, альбом Longplay. Он называется 21 или 21. В июле вышел этот альбом и сразу занял первое место в мировом чарте Billboard. И это единственный диджей, который сейчас попал на первое место этого чарта. Очень большой, громкий альбом. Ну и прямо сейчас давай посмотрим, какой же трек из этих трех, которые я написал, вы считаете правильным. Значит так, Оксана нам пишет трек номер 2. Оксана, давайте проверим, вот про этот ли мы трек говорим. Вы считаете, что это трек номер 2, он такой и был, и вы считаете, что это Хюгель. И абсолютно правильно считаете, я не знаю, правда, откуда, Оксана, вы это взяли, но вы же девушка, вы очень и очень быстро и первое отгадали. Дарим вам набор для белоснежной улыбки от Президент. Белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую For Calcium, щетку с минералами и алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом. Я думаю, что вам будет чем порадоваться от нашего подарка, от нашего спонсора, ну а также слушайте танцевальную музыку. Игра DJ Lover вернется совсем скоро.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Диджей Лавер. Реклама.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО «РВВ», ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
12: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: 10 утра в Москве. Love
1: News. Правила оплаты сверхурочной работы изменятся. В вузах появятся курсы для подготовки будущих родителей. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября изменятся правила оплаты сверхурочной работы. Годовой лимит увеличится в два раза до 240 часов. Начиная со 121 часа, оплата за переработку составит не менее чем двойной тариф. А денег можно будет отказаться в пользу отдыха. В Госдуме предложили отменить плату за проезд по трассам на время проведения на них ремонта. По словам депутатов, дорожные работы на платных участках приводят к образованию заторов. Это нивелирует возможность быстрого и комфортного перемещения. Миноборнауки планируют запустить в вузах нашей страны курсы для подготовки студентов к семейной жизни и воспитанию детей. В рамках проекта будут проводиться встречи со специалистами по семейным отношениям и межличностным коммуникациям, экспертами по социальным и психологическим аспектам жизни семьи. В честь Мэттью МакКонахи назовут один из кинотеатров в Америке. Именную табличку установят в заведении в Техасе, родном штате актера. Церемонию открытия проведут 10 августа. Ранее такой же честью удостоились в том числе Кристофер Нолан и Спайк Ли. Алан Ричсон отметится в боевике о мотогонщиках. По сюжету банда мотоциклистов совершает дерзкие ограбления по всему миру. Чтобы поймать их, Интерпол нанимает бывшего гонщика. Он начинает понимать, что руководит операцией его давно пропавший без вести брат. У ленты пока нет названия и даты выхода. В Америке крокодилы начали использовать каяки, сапы и гидроскутеры для принятия солнечных ванн. Зоологи отмечают, что это не просто забавные случаи, а важнейшая адаптация, которая позволяет хищникам сохранять популяцию за пределами охраняемых территорий. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Ну, чего в Америке только не происходит. Крокодилы, значит, каяки изучают, как на них плавать, а вот в

0: всего умиляет мопс, который стоит на это, точнее прыгает с этого серфа с таким лицом, если можно сказать лицом. Что я здесь делаю, где мое печенье, почему вообще я здесь принимаю участие? Я хочу подушку. Так вот, мне кажется, не все собаки хотят по собственной воле участвовать в таком чемпионате мира по серфингу. Но кто же их спросит? Мы же с тобой продолжим прямо сейчас дальше и в Meet Me in the Dark, дальше Bob Sinclair, Kaiser, I Can't Wait.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Beyoncé, Single Ladies в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Прямо сейчас 10:21 в столице, и мне хочется тебе напомнить, что у тебя есть возможность не только слушать вот такую вот крутую музыку на любимой радиостанции, но еще и смотреть интерактивный плейлист «Лав Радио Чат» на телеканале Муз-ТВ. Что это такое? Это специальная подборка клипов, а также возможность общаться прямо в эфире. Для этого просто нужно отсканировать QR-код с экрана, ну или пройти по ссылке в нашей группе «Лав Радио ВКонтакте». Лучшее же признание в любви или, например, сообщение о знакомствах окажется еще на волнах Лав Радио. Их можно будет услышать по средам в нашем вечернем эфире. Проект можно смотреть по четвергам в 16:00 по московскому и по пятницам в 9 утра по столичному времени также. Категория 16+. Ну а после небольшой паузы с нами Джон Сами, The Wall, Джули Чёрч, Shades of Blue, далее Лиза Чеботина с новинкой «Зеленые глаза».
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Hurts Redemption здесь в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Красивая, неспешная, но тем не менее танцевальная работа. Ну а мы с тобой сейчас отправимся в рубрику «Это вау». Поговорим о работе, о деньгах. Погнали. Это вау. Действительно, рубрика «Это вау» — это то самое место, где мы можем с тобой узнать, сколько же артисты зарабатывали за совсем легкую, я подчеркиваю, легкую работу, практически ничего не делая. Так вот, история такая, что в 2010 году актриса Джулия Робертс появилась в 45-секундном, я подчеркиваю, секундном рекламном ролике итальянского кофейного бренда. И важная деталь во всем этом — она не произнесла ни одного слова. И за эту непыльную работу ей заплатили примерно 1 200 000 евро. Сколько? Это 1 200 000 евро, это почти 110 миллионов рублей. Представляете себе, в ролике она позировала, в том числе вот, стоя на морской раковине какой-то, а в финале просто подмигнула в камеру. Мне кажется, каждый из нас захотел бы, ну, хотя бы за половину такой стоимости поработать моделью, ничего не делая, ну, подмигнуть в камеру можно, почему бы и нет. Да я бы даже втрое дешевле поработал, и даже год бы работал за эти деньги, а вот Джулия Робертс, наверное, родилась под какой-то звездой, ей же и стало, и 110 миллионов рублей получила просто за меньше минуты она постояла. Друзья, ну, наверное, надо как-то присмотреться к работе актрисы, к работе модели, ну или же, я не знаю, родится просто Джулия Робертс. Надеюсь, в следующей жизни так оно и произойдет. Это вау.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Шакира и Burna Boy здесь в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Работа «Дай-дай». Да мы и даем тебе настроение, заряд на целый день. Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио» на этом, правда, откланяться спешит, точнее, не спешит. Но до завтра я тебя покидаю, вернусь уже выспавшийся, надеюсь. Но, кстати говоря, в финале очень хочется поздравить еще раз наших синхронистов, которые взяли первое место на чемпионате Европы в Париже. Они выиграли произвольную программу. Серебро же завоевала Испания, а бронзу Италия. Девчонки молодцы. Им большой поклон и, конечно же, рукоплещем аплодисментами. Ну, а я, Макс Фабиан, останусь с тобой еще на 60 минут. Послушаем музычку. Ну, а пока Айова, мы и Тейлор Свифт, Shake It Off до конца часа. Оставайся.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Круглосуточно.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама.
2: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
8: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 11 утра. Love
1: News. В стране начнет работать единый QR-код для оплаты. Названы последствия для россиян. Дело против Apple. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В России с 1 сентября начнется поэтапное внедрение универсального платежного QR-кода. Покупателям не придется искать, какой именно код сканировать, он будет один. В то же время эксперты рекомендуют внимательно изучать условия своего банка. По некоторым картам предусмотрен кэшбэк, а при оплате по QR-коду он начисляется не всегда. Полный запрет на Apple не лишит россиян айфонов. По словам экспертов, даже если продажу техники компании в России ограничат, новые гаджеты можно будет купить за границей. Им так происходит в том числе с автомобилями. Напомню, ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple из-за отказа предустанавливать на устройство Max и Rustor. Заселяться с помощью мессенджера Max можно почти в 200 отелей в 40 регионах нашей страны. Кроме того, доступны опции заселения по военному билету, водительскому удостоверению и загранпаспорту. Власти продолжают системную работу для устранения административных барьеров в сфере туризма. Дэйв Батиста может сыграть Кратоса в сериале «По богу войны». Актер уже ведет переговоры с Amazon, чтобы заменить Райана Хёрста в телеадаптации видеоигры. Напомню, последний выбыл из проекта после того, как получил серьезную травму на съемках. Лав-радио стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие и шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Лав-радио. Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
0: День будет классным, если ты сделаешь свой радиоприемник погромче и впустишь в себя эмоции, которые нам прямо сейчас доставит Lady Gaga треком Alejandro, дальше The Bowls с новинкой Magnetic, ну и я, Макс Фабиан.

0: кстати говоря, уже 5 сентября она выступит в Зеленом театре на ВДНХ в Москве и исполнит свои главные хиты, а также другие треки. Зрителям лучше подготовиться к мощному выступлению, полному энергии и смыслов. Категория 16+. Ну а далее узнаем с тобой, что прозвучит в нашем эфире до конца этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Будет много китовых работ, будет много эмоций, так что обязательно оставайся с нами. Приветствую всех еще раз. Меня зовут Макс Фабиан. Этот час мы также проведем вместе. Ну а до конца часа...

0: чуть раньше «Любовь навсегда» от Ханны. Через пару минут «Stay» от Леони и Калум Скотт. Слушай Love Radio и лови саундтреки настоящей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Радио представляет греческий сезон.
1: Было.
0: Итальянские каникулы
1: закончились.
0: Остается последний шанс. И

0: Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Лав Радио».
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте lavradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ла-Ла здесь на волнах Love Radio. Это Нарибо и Сэм Смит. Практически в завершении часа. 11:50 уже в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Не только час, но и утро по столичному. Мы с тобой постепенно завершаем финалем его шикарными работами. Будет Коста, Лакоста и Ольга Серябкина с совместкой по улицам. Также послушаем новинку от Лирика «Аутентичная» и Energy. В финале часа «Энергия» от Эйва Макс Би и FIFA Sound. Я же, Макс Фабиан, на этом тоже прощаюсь с тобой. До завтра. Услышимся, увидимся с самого утра. Утреннее шоу «Красавцы Love Radio» для тебя. Ну и, конечно, потом начнем и продолжим заряжать среду.
2: Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
9: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
11: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
13: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги. До 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
14: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
15: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

столице полдень. В компании самых разнообразных 100% хитов проведем новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio. В первые 20 Шон Мендес, Ариана Гранде, Хабиб. На старте Marshmello, Portugal, The Man, Phoenix. У микрофона Максим Абдуллин. Это

0: Дэвидас только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот как еще хиты встретим на горизонте музыкальном в ближайшие 40 минут. One Republic, I Ain't Worried. Добро, море, привет.
2: Море, привет. Я так боялся, что-то не успеть.
0: И после короткой паузы Хьюгель, Email Angel, Alternate, Moving to the Sun. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Корее придумали раздвижную кровать специально для пар, которые уже долгое время живут вместе. Она идеально подойдет, если у вас разные графики жизни, стало слишком жарко или вы просто поругались. По нажатию кнопки на пульте одна двуспальная кровать превращается в две отдельные. Мне нравится эта история. Главное только не поругаться еще сильнее и не развестись.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: поисков, часть на португальском, часть на английском, ну а самое главное, что все это на языке чувств. Конечно, Алло Кианита, Looking for Love, только что в эфире Love Radio, и вот кого еще встретим до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес небольшая, но разнообразная компания Flat Fickers. Среди счастливых людей One Republic, I Ain't Worried. Сразу после короткой паузы, ну и еще больше 100% хитов в новом часе.
2: Реклама.
3: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты, карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru. Алтыбанк 0+.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
16: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи, но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
17: Акведы.
18: Выбраны.
19: Документы для регистрации ИП.
18: Готовы.
20: Фантастика.
18: Счет, бухгалтерия.
21: Подключены. Поехали.
22: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
23: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
24: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
25: Юлианна Караулова.
26: Сергей Лазарев.
27: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
28: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
29: Категория 12+.
30: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
31: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
32: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
33: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
34: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru.

столичных 13.00. Смэш, Ёлка, Маршмеллоу, Тейлор Свифт. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Самп, My Body Isn't Ready. У микрофона по-прежнему Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: детский вайб.
1: Итак, друзья, я напомню, что мы по-прежнему дарим вам возможность провести отпуск максимально солнечно и незабываемо. И продолжаем суперпроект «Билеты в лето. Турецкий вайб», в котором ты сможешь попытать удачу и отправиться в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас дозванивайся в эфир и выбирай свободную каюту в нашем виртуальном лайнере, чтобы пройти финал проекта. Номер прежний 8495-956-106-6, категория 18+.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио в Туапсе» 8 938 53 59 59 3.

0: Турецкий вайб.
1: Да, это по-прежнему суперпроект «Билеты в лето», турецкий вайб, в котором мы разыгрываем морской круиз в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Чтобы попасть в финал, необходимо, как всегда, занять свободное место в нашем виртуальном лайнере, что прямо сейчас предстоит сделать Валентине. Валентина, привет.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
2: всем привет.
1: Здравствуйте, да. Ну, я вот тут как-то решил задать вопрос такой. Мне понравилось, я его задаю теперь всем. Хочу у тебя тоже узнать. Получается ли у тебя во время отпуска не выходить на связь с коллегами по рабочим вопросам?
2: Получается.
1: Получается. И да. Получается отдыхать, соответственно?
2: Конечно. Я просто игнорирую. Надо отдыхать.
1: А если... А вот если все-таки, например, приходится по экстренному вопросу связаться, это портит отпуск или нормально? Можно справиться?
2: Да нет, ничего страшного. Можно справиться, можно ответить.
1: Ясно.
2: И дальше отдыхать.
1: Супер. Ну, мы тогда сейчас попытаемся, да, приложить все усилия, чтобы отпуск получился такой вот грандиозный. И можно было еще и действительно провести его, да, без связи по рабочим вопросам. Нам что для этого предстоит? Занять, как всегда, свободное место в нашем виртуальном лайнере. Очень желательно, чтобы оно было именно свободным. Значит, у нас 3 палубы и по 10 кают в каждую. Палуба номер 1, 2 и 3, по 10 кают в каждой. Какую выбираешь ты, Валентина?
2: Я выбираю вторую палубу, первую каюту. Пусть будет.
1: Так, хорошо. Вторая палуба, первая каюта. Правильно тебя услышал, да?
2: Угу.
1: Супер. Ну что ж, идем по рядам, узнаем, свободно там, в конце концов. Или нет?
0: Билеты в лето.
3: Добро пожаловать в каюту.
2: Ура!
1: Немножечко интриги. Да, небольшую паузу добавили, чтобы узнать, конечно, что там свободно. Валентина, я тебя поздравляю. Ты проходишь в финал
2: спасибо,
1: проекта.
2: Спасибо.
1: Да, который состоится
2: спасибо.
1: 14 августа в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Мы определим счастливчика, который отправится в Турцию в нашем финальном этапе проекта «Билеты в лето», «Турецкий вайб». Ну и вы, друзья, тоже не забывайте, что у вас есть такая же возможность попытать удачу и пройти в финал проекта, заняв свободное место в нашем виртуальном лайнере. Все подробности и правила акции на сайте lavradio.ru, категория 18+.
0: Билеты в лето в эфире Лав Радио.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Мэйбл, Don't Call Me Up, только что в эфире Love Radio. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Акведы.
7: Выбраны.
8: Документы для регистрации ИП.
7: Готовы.
9: Фантастика.
10: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали!
12: При регистрации ИП «Счет и бухгалтерия» бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООО «Банк».
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свириной.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
17: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
18: Я люблю тебя.
17: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
19: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
20: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

2 часа в столице. Колоссальный привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 минут этого часа Purple Disco Machine, Calvin Harris, Sam Smith, на старте Джон Саммит, The Vault и Джулия Чёрч, Shades of Blue и много других 100% хитов впереди.

0: нас дуэт из Норвегии The Balza Magnetic. Только что в эфире Love Radio. Ну и теперь заглянем на 40 минут вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вот с кем именно проведем остаток этого часа. Под занавес Ольга Серябкина. Асфальт.
2: Но что мне делать,
0: Немного раньше Эбен Халлоу. И через пару отличных треков Кэти Перри Олеса «When I'm Gone». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Мы сегодня с вами обсуждаем, как заводить друзей после 30. Мария нам написала очень занятную историю. 3 года назад ехала в поезде в купе с сыном. Нашими соседями были мама тоже с сыном, такого же возраста, как и мой. И мою соседку звали так же, как и меня. И возраст у нас тоже одинаковый. Обменялись телефонами, вот уже 3 года мы на связи ежедневно. Ну сколько у вас всего общего, Маш? Главное, чтобы муж у вас был разный.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно.ру.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ» Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

твои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

0: Тратить контролируемо и нечасто, как говорят, бывает даже полезно. За это ощущение спасибо Эбин Халлоу, только что в эфире Love Radio. Ну а вот с кем еще проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Впереди небольшая, но разнообразная компания. Сигала, Илон Кидрон, Джексон и Riptide. Почти из музыкального прошлого. Ольга Серябкина, Асфальт и Тайни Темпа, Эрик Тернер, Rhythm in the Stars. Сразу после короткой паузы. Ну и встретим еще больше саундтреков твоей любви в новых 60 минутах.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

Москве 15:00. С большим музыкальным разнообразием проведем новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio в первые 20. Zayn и Sia, Pink Panthers, на старте Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love.

0: Зейн и Сия, Dusk Till Dawn, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и теперь по традиции обратим внимание на тех, кого услышим в ближайшие 40 минут этого часа. Прямо под занавес Мадонна, Density Area. За экватором этого часа Тедди Свимс, Мисти Новый Дом. Пару отличных треков Trap Mafia House, Mafia Style.
2: Mafia Style, no bluff. Diamond life, too tough. Fast lane, that's enough. Respect.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Радио представляет
1: греческий сезон.
2: Было.
1: Итальянские каникулы
2: закончились.
0: Остается последний шанс. И

0: конкурса мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай «Лав Радио».

0: на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: давно мечтали спеть вместе, и вот сделали это для продолжения фильма из нулевых. Помните такую штуку «Дьявол носит Прада»? В продолжении можно услышать этих красавиц, ну а кто еще будет на горизонте музыкальном в этом часе? Узнаем прямо сейчас.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: В небольшой, но разнообразной компании проведем финальные минуты этого часа из ностальгического прошлого под занавес Maroon 5, Please Love, Madonna, Density Area. Сразу после короткой паузы и с актуальных новостей начнем новые 60 минут.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
7: Акведы.
8: Выбраны.
9: Документы для регистрации ИП.
8: Готовы.
10: Фантастика.
8: Счет, бухгалтерия.
11: Подключены. Поехали.
12: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
13: А в каком магазине можно купить все для школы?
14: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
15: У Максимову, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4-43. ИНН 770-329-54-63.
16: Телеканал «Пятница» представляет.
17: Я наследник рэпера Гуфа.
18: Младшая сестра Мии Бойко.
19: Я сын Алены Свириной.
16: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
20: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.
21: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: столичных 16.00.
1: В России увеличится число курортов. Одиноким девушкам предложили меньше работать. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В 10 регионах России появится 12 новых круглогодичных курортов в рамках масштабного туристического проекта «Пять морей и озеро Байкал». Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. На благоустройство таких центров в этом и следующем году направят по 9 миллиардов рублей. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на лечение питомцев. Согласно инициативе, для получения выплаты необходимо будет предоставлять подтверждающие документы о прохождении терапии в ветеринарной клинике и чек об оплате. Сам механизм может работать так же, как и в случае с лечением самого человека. Брэдли Купер и Джиджи Хадид спровоцировали слухи о тайной свадьбе. Подробности на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Ариана Гранде опровергла, что решение взять паузу в карьере вызвано критикой. В своем личном блоге певица поделилась, что давно сделала этот выбор. Напомню, ранее стало известно, что после окончания тура артистка планирует сократить количество публичных появлений и музыкальных премьер. А также она уже завершила работу в мюзикле «Воскресенье в парке с Джорджем» и в новом сезоне сериала «Американская история ужасов». В эфире Love Radio продолжается финальный этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Турецкий вайб». 14 августа мы определим третьего победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы попасть в финал, дозванивайся после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции «Лови» на нашем сайте. 18+. Одиноких россиянок предложили освободить от работы по пятницам. По словам авторов идеи, этот день женщины могли бы тратить на поиск пары и свидания, что в будущем положительно сказалось бы на демографии страны. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Two Colors, Five to Family, Bill Wolf и многие-многие другие скрасят первые 20 минут этого часа. На старте Calvin Harris, Summer. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет.

0: Galaxy, Fabulous London, Galaxy, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и на 20-й минуте часа по традиции заглянем в ближайшее будущее, узнаем, с кем проведем остаток, и под занавес у нас Артики Асти, Сивиль, Бриллиант. До тех мы еще доберемся, а пока Алекс Уоррен, Fever Dream. И вот они, долгожданные DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: окружает тебя повсюду. В автомобиле. Умной колонки.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: просто музыка, и иногда это все, что нужно. Pascal Le Toublon, Friendships, только что в эфире Лав-Радио, и теперь узнаем, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: Ну и вот, кто их скрасит. Хюгель, Эмил Энджел, Alternate, Moving to the Sun. Прямо под занавес, чуть раньше премьера от Сивили Артикиасти. Бриллианты сразу после короткой паузы. Ну и новые 60 минут распечатаем порцией актуальных новостей.
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
8: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Москве 5 часов вечера.
1: Возобновлены прямые авиаперелеты из России в ряд стран. Суд вынес приговор еще одному блогеру. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Прямое авиасообщение между Россией и Ираком возобновилось после нескольких месяцев перерыва. Как рассказали в Минтрансе, первый рейс из Багдада прибыл в московский Внуково сегодня. Помимо этого, с 16 августа начнутся перелеты из сирийского Дамаска. Также обсуждается возможное восстановление прямых рейсов между нашей страной и Мексикой. В Казахстане могут ввести платные онлайн-разрешения на въезд иностранцев, включая россиян и лиц без гражданства. Систему планируют адаптировать уже в этом году. Меры необходимы для полноты учета миграционных потоков. Стоимость базового набора школьных товаров достигла 18 925 рублей. Наибольший рост показали цены на бумажные дневники. На втором месте одежда и обувь, которые подорожали на 7-10%. Суд признал блогера Гусейна Гасанова виновным по делу об отмывании денег и заочно приговорил к 4 годам колонии. Помимо этого, инфлюенсеру назначили штраф в размере 1 000 000 рублей. Сам блогер свою вину отрицает. По данным СМИ, сейчас он живет в Объединенных Арабских Эмиратах. Выход фильма «Одиссея» увеличил продажи поэмы Гомера в России на 254%, выяснил ТАСС. Общие продажи всех произведений древнегреческого автора увеличились на 125%. Лав-радио стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами. Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Это были новости Лав-радио. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Если сегодня все пошло не по плану, то пусть хотя бы наш плейлист станет островком твоей стабильности. Это Лав-радио, с этого часа ответственность за твое настроение возлагаю на свои плечи. Дима Вебер на старте заряжена. Эй, meet me in the dark. Поехали!

0: Если вы думали, что мужчины не любят усложнять себе жизнь, то посмотрите на Коста Лакоста. Этот парень добровольно оделся как звезда дискотеки из 80-х и записал целый трек о том, как сильно хочет вляпаться в токсичные отношения с капризной девчонкой. Всем любителям походить по острым граблям под крутой ретро-саунд срочно добавить в плейлист «Cherry Lady».
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Но в ближайшие 40 минут в нашем эфире прозвучат треки, которые, я надеюсь, ты уже знаешь наизусть. Ближе к концу часа. Айова, мы. Чуть ранее градусы на ресницах. Вскоре после рекламы звонки Ханна «Я не я». Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: если ты никак не можешь наладить личную жизнь, поучись продуктивности у казахского железнодорожника. Парень уволился со станции, взял Грэмми и теперь штампует треки с призывом заняться любовью. По-моему, неплохой карьерный взлет. Мощный басовый вайб от Иманбека, Мэри Пол в эфире Love Radio Make Love.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а до конца часа треки от артистов с не менее интересными судьбами. Сразу после рекламы группа Айова и работа «Мы», ну а за финале час девушка, чье имя стоит в словаре Ожегова напротив определения «Суперзвезда». Леди Гага и работа «Покерфейс».
2: Реклама.
3: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь ты.
9: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
10: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
11: Акведы.
12: Выбраны.
13: Документы для регистрации ИП.
12: Готовы.
14: Фантастика.
12: Счет, бухгалтерия.
15: Подключены. Поехали.
16: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк. Точка».
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
19: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
20: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
21: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
22: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
23: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
24: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
25: Телеканал «Пятница» представляет.
26: Я наследник рэпера Гуфа.
27: Младшая сестра Мии Бойко.
28: Я сын Алены Свириной.
25: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.

0: Москве 6 часов вечера.
1: В России легализовали криптовалюту. В моду возвращаются узкие джинсы. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав Радио. Подробности прямо сейчас. Президент Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав. Так, теперь россияне получат возможность легально инвестировать в крипту на отечественных биржах и пользоваться услугами брокеров. Делать это смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы после прохождения специального теста. Сайты банков страны перестали открываться в зарубежных браузерах. Причина заключается в том, что они не поддерживают российские сертификаты безопасности. Пользователи могут видеть предупреждения о небезопасном соединении, доступ на порталы кредитных учреждений при этом не предоставляется. Среди тех, кто попал под действие ограничений, оказались крупнейшие финансовые организации. Сайты банков продолжают открываться в Яндекс.Браузере, который по умолчанию поддерживает национальные сертификаты. Пользователям для этого не нужно ничего дополнительно устанавливать или настраивать. Соединение остается защищенным. У россиян возвращается интерес к облегающим вещам. Таким выводом пришли аналитики маркетплейсов. Так, мужчины увеличили покупки узких джинсов за первое полугодие в 2.5 раза, в женщины – в 1.5. Кроме того, девушки стали вдвое активнее, чем год назад, приобретать леггинсы, приталенные рубашки, обтягивающие футболки и спортивные боди для мужчин. Признавайся в любви на всю страну в Лав-радио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные прозвучат в вечернем эфире по средам, категория 16+. Четверть россиянок после крупной ссоры с партнером хотят в подарок машину, но получают ее только 6%. Больше всего женщины мечтают о совместном путешествии, автомобиле, айфонах и украшениях фирмы Cartier. Это были новости Лав Радио, Юлия Белякова.
0: Откладываем ручки, выключаем компьютеры и закрываем рабочий чат. И да, звучит как страшный сон трудоголика, но кажется, пора подумать и об отдыхе. Это Лав Радио, Дима Вебер, чат откроет The Boss и Magnetic. Надеть облегающее.

0: Если вы думаете, что огромные горы мышц созданы только для того, чтобы крушить все вокруг, посмотрите на диджея Джоэла Кори. Этот качок-бодибилдер умудрился упаковать всю свою стать в легкий танцевальный трек с интригующим названием «Шепот». Как звучит самый нежный и деликатный подкат этого лета, но ровно как в треке «Whisper».
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а следующие работы готовы весьма громко заявить о себе в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа услышим Gayazos Brothers Santa Lucia. Чуть ранее Tame Impala и Jenny Dracula. Вскоре после рекламы лирика аутентичная. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
1: В Корее придумали раздвижную кровать специально для пар, которые уже долгое время живут вместе. Она идеально подойдет, если у вас разные графики жизни, стало слишком жарко или вы просто поругались. По нажатию кнопки на пульте одна двуспальная кровать превращается в две отдельные. Мне нравится эта история. Главное только не поругаться еще сильнее и не развестись.
0: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав Радио». Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: ему на суточно ру.
1: 6+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: новая песня о любви.
1: Всем салют! Это группа Gayazos Brothers. Половина с трек «Санта Лючия» и делает дэнс под эгидой любви.

0: Если вас бесят слишком жизнерадостные люди, знаете, вы не одиноки. Авторитетный журнал Time, видимо, со злости или потому, что у них велосипеда нет, влепил Джастину Тимберлейку премию за худшую песню года. Но мы-то с вами сами, с усами и без критиков можем разобраться, что трек Can't Stop the Feeling не просто 100% хит, а лучший музыкальный вариант поднять себе настроение.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а если ты решил подзагрустить, то у меня для тебя два аргумента передумать. Аргумент номер один — Несса Барретт и трек Джуниор in the Inside. Ну, а аргумент номер два — Люки Ли и работа Follow the Rivers. Время подумать у тебя ровно до конца рекламы.
2: Реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
6: ВВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-141. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Контроль над ценами на продукты усилят. В мире появится авиатопливо из фруктов. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В России с 1 января начнут отслеживать цены на продукты на всех этапах продвижения. От производителя или импортера до прилавка. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Отслеживать будут те товары и услуги, которые рассчитывает Росстат при расчете инфляции. Мессенджер Макс разрешит оформлять цифровой ID с 14 лет, сообщили в пресс-службе платформы. Это позволит молодым людям законно пользоваться электронным удостоверением личности в повседневной жизни. Такая функция доступна не только для подтверждения возраста, но и для льготного статуса. В центре Москвы открываются павильоны здорового долголетия, где можно бесплатно пройти экспресс-диагностику организма. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в локации на Никитском бульваре уже можно проверить биологический возраст, работу сердца, уровень стресса, состав тела и попробовать нейрофитнес для тренировки памяти и внимания. По итогам обследования, которое занимает всего 10-15 минут, каждый гость получит персональные рекомендации по корректировке образа жизни. В ближайшее время откроются еще два таких пространства – на Трубной площади и ВДНХ. Более подробно оценить свое самочувствие жители столицы могут в любой удобный момент с помощью московского чекапа в мобильном приложении «Емиас». Раздражительность после отпуска связана с выгоранием и неумением отдыхать, уверяют психологи. По их словам, для правильной адаптации первые два дня выходных лучше ничего не делать, а завершать их стоит, планируя задачи заранее. Выходя на работу, не следует брать на себя сразу всю нагрузку. В Бразилии начнут производить авиатопливо из фруктов. Ученые планируют использовать пальму макуаба. Ее маслянистые плоды станут идеальной базой для экологичного топлива реактивных лайнеров. Это были новости Лав-Радио, Юлия Белякова.
0: При особом желании можно найти тысячу причин, чтобы о чем-то беспокоиться. Но всегда есть Лав-Радио, чтобы переключиться на настроение, любовь. С вами по-прежнему Дима Вебер на первой строчке часа. Тедди Свимс, Мистер Новерол.

0: Metro Boomin, The Weeknd и 21 Savage с треком Creepin на волнах Love Radio. Ну а теперь, друзья, серьезно и максимально искренне, мы продолжаем третий этап суперпроекта «Билеты в лето». Его мы назвали «Турецкий вайб», главный приз – морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». 14 августа мы определим победителя, который пополнит копилку впечатлений незабываемым путешествием. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Ну а прямо сейчас дозванивайся в эфир по телефону 8-495-956-106-6 и занимай свое место в финале.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: Турецкий вайб.
1: На малиновой луне на турецкой стороне хочется мне сказать, приветствуя нашего гостя в эфире. Валера, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну что, как поживают Чебоксары? Рассказывай.
2: Очень хорошо, все хорошо, у нас и лето в разгаре.
1: Ну супер, тогда самое время нам с тобой сразиться в неравном бою, хотя нет, почему, практически в равном. Валер, если ты хочешь отправиться в морское путешествие на круизном лайнере Астория Гранде, для начала тебе необходимо выбрать каюту в нашем виртуальном лайнере. У нас есть 10 кают и 3 палубы. Ну, ты, наверное, догадываешься, что нужно сделать. Давай перейдем к выбору своего заветного счастливого, надеюсь, место.
2: Хорошо. Первая палуба, десятая каюта.
1: Первая палуба, десятая каюта. Смотрим, свободна ли она.
3: Добро пожаловать в каюту.
1: Валера, я тебя поздравляю. Первая палуба и десятая каюта приносит тебе удачу и победу. Будем надеяться, что она останется на твоей стороне и в финале. Ну а мы узнаем имя победителя 14 августа в утреннем шоу «Красавцы Лав-Радио». С тобой Дим Вебер. Классного дня. Продолжаем.
0: Билеты в лето. В эфире Лав-Радио.

0: голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение часа на волнах Love Radio, Jonas Blue and Love с работы Age of Desire. Мы же продолжаем этот вечер вместе.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы для тебя Филатов и Кэрос работай среди счастливых людей. Ну а завершит этот час Джастин Тимберлейк работа Sexy Back.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.

0: спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов консультантов.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свириной.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
8: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав Радио.
9: Я люблю тебя.
8: Лав Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
11: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
12: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: столице 8 часов вечера. Ты по-прежнему на волне Love Radio, с тобой по-прежнему я, Дима Вебер. Ну а прямо по курсу то, что лучше 100 раз услышать, чем один раз услышать. Мощный, сочный Love Power и DJ Light. Прямо по курсу, погнали!
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Power в прямом смысле заряжен на любовь. В случае особой потребности прикладывай к сердцу в течение дня. С тобой Дима Вевер, это Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее треки, которые у тебя уверен помечен как любимые. Ближе к концу часа услышим звонкий «Невероятно».
2: Вопрос без ответа.
0: Чуть ранее Шакира и Burna Boy «Дай, дай». Ну а вскоре после рекламы мод «Случайности не случайны».
3: Случайности вообще не случайны. В руках вселенной все.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: окружает тебя повсюду. В автомобиле. В умной колонке.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио. За компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Если ваш мужчина никогда не называл вас ласковыми словами, не расстраивайтесь. Рыжеволосый британец Эд Ширан сделает это на персидском языке сразу за всех парней мира. Главный интернациональный хит для всех любимых, незаменимых и самых дорогих девушек. Это Эд Ширан, Азизам.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а в ближайшие 10 минут треки для влюбленных, одиноких и сердец со статусом «Все сложно». После рекламы звонкий, невероятно, Боб Синклар и Кайзер с работы «I Can Wait», ну а завершит этот час работа «The Way» и «А» от Тимберленда, Кэрри Хилсона и D.O.E.
2: Реклама меньше минуты.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

Москве 9 вечера. Самое время прекратить себя ругать за ошибки этого дня. Завтра у всех нас будет отличная возможность понять, что в несовершенстве тоже есть свой особенный шарм. Это Love Radio, я Дима Вебер, на старте Джон Смит, Дивол, Джулия Чёрч с работой Shades of

0: Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: если вы переживаете из-за разницы в возрасте со своей второй половинкой, посмотрите на этот дуэт. Когда Мартин Гаррикс лежал в колыбельке и только учился ходить, Мадонна уже была главной поп-иконой планеты. Но время идет, и сегодня этот парень затащил королеву на свой танцпол, чтобы доказать, что для хорошего рейва возраст вообще не помеха. Мощнейший коллаб Мадонны и Мартин Гаррикс «Bizarre» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее треки, которые при постоянном прослушивании делают нас моложе. В ближайшие 40 минут лови. Ближе к концу часа. Ариана Гранде, Hater Made You Love Me. Чуть ранее Ханна, Любовь навсегда. Вскоре после рекламы Коста Лакоста, Календарь.
2: Наверное, ты была права.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.

0: акции на сайте loveradio.ru.
1: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Если вы думаете, что на работе вас заставляют заниматься ерундой, вспомните Криса Мартина. Парень потратил миллионы долларов и кучу времени в латексном костюме с датчиками, просто чтобы в клипе превратить себя в танцующее шимпанзе. Главный трек всех, кто готов на любые безумства ради хорошего настроения. Coldplay – Adventure of a Lifetime. Ну а прямо сейчас я расскажу о треках, которые ты услышишь после рекламы. Нас ждет Риана Гранде, Hater Made You Love Me, далее Кэлвин Харрис и Риана. Завершить час серебро «Я тебя не отдам».

Москве 10 вечера. Вечер перестает быть томным, когда в твоих динамиках начинает звучать Love Radio. Допишем историю этого дня красиво. С тобой по-прежнему я, Дима Вебер, ну а на старте часа Медуза, Энрикамо Майл. Don't wanna go home.

0: Если вы никак не можете выйти из творческого кризиса, ловите рецепт от инди-рок-группы Temper City. Они просто уехали в пустыню, записали на телефон пару дублей и случайно создали мировой хит на сотни миллионов прослушиваний. Идеальный трек для всех, кто слишком много думает по ночам, вместо того, чтобы просто кайфовать от жизни. Self-Aware.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Но далее треки, которые помогут разобраться в себе и привести чувства в порядок. Ближе к концу часа услышишь звонкий обычный человек. Чуть ранее Мадонна Dance Theria. После рекламы Teddy Swims, Mr. Noirol. Радио, саундтрек твоей любви.

0: Саундтрек твоей любви теперь окружает тебя повсюду. В автомобиле. Умной колонки.
1: Алиса, включи Лав-радио.
2: Включаю Лав-радио. Саундтрек твоей любви.
0: Теперь ты можешь слушать Лав-радио еще и в сервисе Яндекс.Радио за компьютером или в мобильном приложении. Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
0: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
0: Слушай Лав-радио там, где тебе удобно. Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Лав-радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: звонкий и обычный человек только что в эфире Love Radio. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой, слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: А вот треки, которые ты можешь услышать сразу через несколько мгновений. Даррен Хей, Insatiable, Алек Фицсигала, далее Эйлин Голдинг и All By Myself. Так называется их трек. Кайго, Макс Макнаун завершат эти 60 минут работы Take Me Back. Ну а я, Дим Вебер, с тобой прощаюсь. Услышимся завтра. Это Love Radio.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: августа мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя. Главное, внимательно слушай Love Radio.
0: Билеты в лето. Турецкий вайб. Жаркий отдых и яркие впечатления ждут тебя.
1: Подробности в эфире и в наших соцсетях. Правила акции на сайте loveradio.ru.
0: Категория 18+.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Россия, час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Мы сегодня с вами обсуждаем, как заводить друзей после 30. Мария нам написала очень занятную историю. 3 года назад ехала в поезде в купе с сыном. Нашими соседями были мама, тоже с сыном, такого же возраста, как и мой. И мою соседку звали так же, как и меня. И возраст у нас тоже одинаковый. Обменялись телефонами, вот уже 3 года мы на связи ежедневно. Но сколько у вас всего общего, Маш? Главное, чтобы муж у вас был разный.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВБ, ОГРН, 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.